быть здесь. Ну, будь здорова. Привет.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

would like us to do this shit, please.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 12 октября, ожидается облачная погода. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный. В первой половине дня от 2 до 7 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 8. Во вторник, 13 октября, облачно с прояснениями, без дождей, ночью 6-8, днем 9-11. В среду также без осадков. До плюс 9, в четверг пройдут небольшие дожди и до плюс 10 градусов.
1: Погода на Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Why? 'Cause music is my language.

0: денег.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, Христофор Колумб составил проект западного, по его мнению, кратчайшего морского пути из Европы в Индию. В 1485 году, после того, как португальский король отверг его проект, Колумб перебрался в Кастилию, где при поддержке главным образом андалузских купцов и банкиров добился организации под своим руководством правительственной океанской экспедиции. Эта экспедиция в 1492-93 годах в составе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла из Палоса 3 августа 1492 года. От Канарских островов повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. В октябре-декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря флагманский корабль «Санта-Мария» сел на риф, но люди спаслись. Колумб на корабле «Нинья» в январе 1493 года завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.
6: 12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. В тот осенний день состоялась свадьба принца Людовика Баварского и принцессы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. Далее к скачкам в 1811 году добавился праздник фермеров с показом самых красивых коней и быков. А в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят. В 1892 году пенный напиток впервые продавали в стеклянных литровых кружках. И уже в 1896 году были построены специальные палатки и крепости. В настоящее время Октоберфест каждый год назначают на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около 3 недель, его посещают более 7 миллионов туристов. На праздник обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Главные события фестиваля – костюм Октоберфест и парад стрелков. Другие важные события – парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэра Мюнхена, приглашение к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии.
4: А в этот день – события, ставшие историей.

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске – 68 71 45 и 22 15 22.

0: оптимально подходит для неторопливой работы с документацией. Сегодня всем знакам следует избегать спешки и беспричинной нервозности. И тогда этот день принесет массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут склонны драматизировать безо всякого повода. Постепенно ваше поведение начнет раздражать окружающих людей, и вы будете вынуждены услышать массу нелицеприятных отзывов в свой адрес.
0: Тельцы серьезно задумываются о получении дополнительного образования. Столкнувшись с большими сложностями в процессе выполнения одного из служебных заданий, вы поймете, что уровень вашей подготовки не соответствует званию профессионала.
2: Близнецы сегодня попробуют обсудить какой-то важный вопрос наедине со своим руководителем. В ходе этого диалога вы не услышите ни да, ни нет, и это состояние затянувшейся неопределенности не лучшим образом отразится на вашем эмоциональном здоровье.
0: Раки продемонстрируют окружающим отменный вкус при составлении своего гардероба. Главной чертой вашего внешнего облика будет седовласая классика в умелом сочетании с последними новинками модной индустрии.
2: Поведение львов многим покажется вызывающим. Вы не сможете сдержаться от открытых проявлений своих внутренних эмоций, главной из которых на сегодняшний день станет нарциссизм и невероятное зазнайство.
0: Девам удастся получить много приятных эмоций от неторопливого диалога со своим старшим коллегой. Вы будете очень удивлены, что человек, которого вы привыкли ценить за высокий уровень профессионализма, обладает невероятной жизненной мудростью и потрясающим чувством юмора.
2: Весы сегодня будут сильно негодовать, услышав сплетни о ком-то из своих знакомых. Вы постараетесь пресечь этот поток злословия, но ваши усилия закончатся с нулевым успехом, ведь, как известно, один в поле не воин.
0: Скорпионам придется озвучить все претензии, накопившиеся к своей второй половинке. Ваша пассия сама спровоцирует громкий конфликт, в ходе которого вы наговорите много лишнего, окончательно утратив контроль над своими эмоциями.
2: Стрельцам сегодня рекомендуется с большой осторожностью делиться своими планами с коллегами по работе. Если вы не хотите узнать, что такое откровенный плагиат, сохраните свои идеи в секрете или рассказывайте о них только завуалированными намеками.
0: Козерогам предстоит выступить в роли чьей-то жилетки. Самое примечательное, что поплакать на вашем плече захочет человек, которому вы всегда относились с огромным трепетом, например, старший коллега или ваш непосредственный руководитель.
2: Водолеям сегодня не следует принимать услуги от посторонних. После того, как незнакомец бескорыстно поможет вам устранить неприятный инцидент, он потребует, чтобы вы оплатили его доброту внушительной суммой денег.
0: Рыбам удастся заключить перемирие со своим давним оппонентом. Окончательно устранив все источники разногласий, вы и этот человек.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 12 октября, ожидается облачная погода. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный. В первой половине дня от 2 до 7 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 8. Во вторник, 13 октября, облачно с прояснениями, без дождей, ночью 6-8, днем 9-11. В среду также без осадков. До плюс 9, в четверг пройдут небольшие дожди и до плюс 10 градусов.
0: Погода на Infinity.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагают бы по льготной стоимости с оплатой сертификата. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практический запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви, это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает, сообщил актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс L6 получит полный привод до конца года. Об этом рассказали на тест-драйве для журналистов. На первом этапе машина продается только с передним приводом. Кроме того, полноприводная версия получит перенастроенный двигатель. Он будет более мощным и тяговитым для езды по тяжелым покрытиям типа снега или грязи. Дилеры УАЗа начали принимать заказы на обновленный Патриот с турбодизелем. Новый мотор двухлитровый на 136 лошадиных сил. Собирает его на заводе концерна Солерс по лицензии китайского концерна Джак. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой. Цены от 2 миллионов 930 тысяч рублей. В сентябре в России зарегистрировали сразу 26 новых моделей. Это рекорд по числу новинок за месяц. Для сравнения, в августе их было 16. Впервые на учет в сентябре встали Lada Azimut, Tenet Plus, L4 и L6. Попали в статистику и редкие модели. Впервые за несколько лет в России купили гиперкар Bugatti Mistral. Почти по всей стране началась осень, а значит, стоит проверить автомобиль, померить давление в шинах и заряд аккумулятора, состояние щеток стеклоочистителя, работу света и тормозов. Отдельно проверить уровень жидкости антифриза, тормозной и стеклоомывающий. Салон и фильтр стоит поменять, пока не начались дожди и грязь. Проверки занимают полчаса и помогают избежать внеплановых проблем. Подробнее в чек-листе на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднества свободы, где льется рекой пива, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.
1: Радио Infinity.

0: Челябинской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 12 октября, ожидается облачная погода. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный. В первой половине дня от 2 до 7 метров в секунду, во второй половине дня слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. Вечером похолодает до плюс 8. Во вторник, 13 октября, облачно с прояснениями, без дождей, ночью 6-8, днем 9-11. В среду также без осадков. До плюс 9, в четверг пройдут небольшие дожди и до плюс 10 градусов.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Когда цветет липа, в этом есть что-то уютное и милое сердцу. И липовый мед очень вкусный. А еще липы называют всякую подделку. Дело в том, что древесина липы однородная и мягкая, из-за чего применялась в старину для изготовления поддельных царских и княжеских печатей. В наше время все больше, да и живем мы без царя в голове.
1: Не заходи, если что.
2: Игра слов. Радио Infinity.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: оптимально подходит для неторопливой работы с документацией. Сегодня всем знакам следует избегать спешки и беспричинной нервозности. И тогда этот день принесет массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут склонны драматизировать безо всякого повода. Постепенно ваше поведение начнет раздражать окружающих людей, и вы будете вынуждены услышать массу нелицеприятных отзывов в свой адрес.
0: Тельцы серьезно задумываются о получении дополнительного образования. Столкнувшись с большими сложностями в процессе выполнения одного из служебных заданий, вы поймете, что уровень вашей подготовки не соответствует званию профессионала.
2: Близнецы сегодня попробуют обсудить какой-то важный вопрос наедине со своим руководителем. В ходе этого диалога вы не услышите ни да, ни нет, и это состояние затянувшейся неопределенности не лучшим образом отразится на вашем эмоциональном здоровье.
0: Раки продемонстрируют окружающим отменный вкус при составлении своего гардероба. Главной чертой вашего внешнего облика будет седовласая классика в умелом сочетании с последними новинками модной индустрии.
2: Поведение львов многим покажется вызывающим. Вы не сможете сдержаться от открытых проявлений своих внутренних эмоций, главной из которых на сегодняшний день станет нарциссизм и невероятное зазнайство.
0: Девам удастся получить много приятных эмоций от неторопливого диалога со своим старшим коллегой. Вы будете очень удивлены, что человек, которого вы привыкли ценить за высокий уровень профессионализма, обладает невероятной жизненной мудростью и потрясающим чувством юмора.
2: Весы сегодня будут сильно негодовать, услышав сплетни о ком-то из своих знакомых. Вы постараетесь пресечь этот поток злословия, но ваши усилия закончатся с нулевым успехом, ведь, как известно, один в поле не воин.
0: Скорпионам придется озвучить все претензии, накопившиеся к своей второй половинке. Ваша пассия сама спровоцирует громкий конфликт, в ходе которого вы наговорите много лишнего, окончательно утратив контроль над своими эмоциями.
2: Стрельцам сегодня рекомендуется с большой осторожностью делиться своими планами с коллегами по работе. Если вы не хотите узнать, что такое откровенный плагиат, сохраните свои идеи в секрете или рассказывайте о них только завуалированными намеками.
0: Козерогам предстоит выступить в роли чьей-то жилетки. Самое примечательное, что поплакать на вашем плече захочет человек, к которому вы всегда относились с огромным трепетом, например, старший коллега или ваш непосредственный руководитель.
2: Водолеям сегодня не следует принимать услуги от посторонних. После того, как незнакомец бескорыстно поможет вам устранить неприятный инцидент, он потребует, чтобы вы оплатили его доброту внушительной суммой денег.
0: Рыбам удастся заключить перемирие со своим давним оппонентом. Окончательно устранив все источники разногласий, вы и этот человек

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Смоленской области началась прививочная кампания. В регион поступило свыше 174 тысяч доз вакцин против гриппа. Из них более 51 тысячи доз предназначены для детей и свыше 123 тысяч для взрослого населения. В медицинские учреждения областного центра поступили препараты отечественного производства «Савигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Губернатор области Василий Анохин отметил, что вакцинация бесплатна для всех жителей региона. Прививку можно сделать без предварительной записи в день обращения в поликлинике по месту жительства. В прошлом году охват вакцинации от гриппа составил более 54% от общего числа жителей региона, что позволило сформировать надежную защиту у большинства жителей и снизить риск тяжелых осложнений. В Дорогобужскую центральную районную больницу также поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города Дорогобужа и поселка Верхнепровского. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту или педиатру. Отопительный сезон на территории Дорогобужского округа в этом году стартовал 1 октября. Теплоноситель поступил во все школы, детские сады и учреждения культуры. Объекты Центральной районной больницы также подключены к теплу на 100%. Работы продолжаются в соответствии с программой пуска. Сформированы и работают аварийно-восстановительные бригады для оперативного устранения неполадок, развоздушивания стояков и регулировки систем отопления. Мониторинг ситуации осуществляется ежедневно.
4: В сельхозпредприятиях Дорогобужского округа завершается уборка урожая и заготовка кормов. На текущий день обмолочено 627 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 86% от запланированной площади. Валовый сбор зерна составил 2453 тонны. Полностью завершена уборка картофеля и льна долгунца. Также ведется подготовка к следующему сезону. Подсев озимых культур распахано 345 гектаров, из них 242 гектара уже засеяны озимыми пшеницей. Ведется заготовка кормов для животноводства на зимний период. Аграрии продолжают трудиться, чтобы собрать урожай и создать необходимый запас кормов для зимнего периода.
5: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.
6: Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция
7: «Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднества свободы, где льется рекой пиво, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совместно с Русланом Ляховым и начальником управления экономики администрации Юлией Азаренковой посетили строительную площадку общества с ограниченной ответственностью «Молочный перерабатывающий комбинат Сафоново». Строительство объекта стартовало в четвертом квартале прошлого года. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком, а завершить их планируется в следующем году. На комбинате будет организовано обработка молока, стерилизация и пастеризация. В перспективе прорабатывается возможность запуска линии по выпуску кисломолочной продукции. Для Сафоновского округа это стратегически важный проект. Современное предприятие, развитие переработки и качественная продукция для жителей. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил площадку ЗАО «Русэлектрокабель». Строительство нового производственного цеха продолжается в рамках запланированных сроков. Смонтирован каркас здания и большая часть ограждающих конструкций с большими оконными проемами, что обеспечит естественное освещение рабочих мест и создаст комфортные условия труда. Сейчас идет процесс заливки фундамента под производственные линии. В ходе визита Антон Николаевич обсудил с руководством предприятия дальнейшие этапы работ. Впереди их еще много, такие как подведение наружных и монтаж внутренних инженерных сетей, а также закупка, монтаж и наладка технологического оборудования. Цех проектировался с учетом современных технологий, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства и удобство персонала. Работы идут по графику. О состоянии вывесок и рекламных конструкций в Сафонове данная тема остается очень актуальной для города. Со временем они выцветают, теряют внешний вид, а некоторые полностью приходят в негодность. Работа с собственниками по этому направлению уже ведется. Там, где это возможно, информационные конструкции обновляют или производят полную замену. Уважаемые владельцы магазинов, аптек, салонов красоты и других предприятий, пожалуйста, следите за состоянием своих вывесок и вовремя их обновляйте. Вывеска – это лицо города, и по ней тоже складывается впечатление о Сафонове. Когда фасады выглядят ухоженно, выигрывает и сам бизнес, и улица в целом. Администрация Сафоновского округа вместе с жителями работают над тем, чтобы Сафоновский округ оставался уютным и комфортным для каждого жителя. Но есть и те, кто перечеркивают эти усилия. Разбитые фонари, испорченные детские площадки, поврежденные элементы благоустройства – все это не просто бессмысленное разрушение имущества, а удар по общему комфорту всех, кто здесь живет, и тех, кто приезжает сюда. От таких действий страдают все, особенно дети, которым негде играть, и пожилые люди, лишенные возможности присесть во время прогулки. Давайте ценить свой округ и труд тех, кто его благоустраивает. Ведь уважение друг к другу начинается с бережного отношения к общему пространству. Вниманию водителей! По информации Сафоновской дистанции пути, в связи с производством ремонтно-путевых работ капитального характера, движение автотранспорта по железнодорожным переездам 300-й километр перегона из Дежково-Дурово, расположенному в районе деревни Никулино, и 308-й километр станции Дурово, будет закрыто с 12 по 16 октября с 6 часов утра и до 8 часов вечера. В минувшую пятницу в 10:20 утра на поселке Южном произошел пожар в квартире.

трубоустройства или эксплуатации печного отопления. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 6 огнеборцев. В результате строение полностью выгорело изнутри, огнем уничтожена кровля и потолочные перекрытия. В минувшую субботу в деревне Лягушкино состоялся кубок Смоленской области по мотокроссу. Участие приняли сильнейшие гонщики. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поприветствовал участников и пожелал удачи и честной борьбы. Соревнования посвящены памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева. Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает Москва-24. Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, Христофор Колумб составил проект западного, по его мнению, кратчайшего морского пути из Европы в Индию. В 1485 году, после того, как португальский король отверг его проект, Колумб перебрался в Кастилию, где при поддержке главным образом андалузских купцов и банкиров добился организации под своим руководством правительственной океанской экспедиции. Эта экспедиция в 1492-93 годах в составе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла из Палоса 3 августа 1492 года. От Канарских островов повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. В октябре-декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря флагманский корабль «Санта-Мария» сел на риф, но люди спаслись. Колумб на корабле «Нинья» в январе 1493 года завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.
0: 12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. В тот осенний день состоялась свадьба принца Людовика Баварского и принцессы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. Далее к скачкам в 1811 году добавился праздник фермеров с показом самых красивых коней и быков. А в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят. В 1892 году пенный напиток впервые продавали в стеклянных литровых кружках. И уже в 1896 году были построены специальные палатки и крепости. В настоящее время Октоберфест каждый год назначают на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около 3 недель, его посещают более 7 миллионов туристов. На праздник обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Главные события фестиваля – костюм Октоберфест и парад стрелков. Другие важные события – парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэра Мюнхена, приглашение к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии.
2: А в этот день – события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».
3: Мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: идеально подходит для неторопливой работы с документацией. Сегодня всем знакам следует избегать спешки и беспричинной нервозности. И тогда этот день принесет массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут склонны драматизировать безо всякого повода. Постепенно ваше поведение начнет раздражать окружающих людей, и вы будете вынуждены услышать массу нелицеприятных отзывов в свой адрес.
0: Тельцы серьезно задумываются о получении дополнительного образования. Столкнувшись с большими сложностями в процессе выполнения одного из служебных заданий, вы поймете, что уровень вашей подготовки не соответствует званию профессионала.
2: Близнецы сегодня попробуют обсудить какой-то важный вопрос наедине со своим руководителем. В ходе этого диалога вы не услышите ни да, ни нет, и это состояние затянувшейся неопределенности не лучшим образом отразится на вашем эмоциональном здоровье.
0: Раки продемонстрируют окружающим отменный вкус при составлении своего гардероба. Главной чертой вашего внешнего облика будет седовласая классика в умелом сочетании с последними новинками модной индустрии.
2: Поведение львов многим покажется вызывающим. Вы не сможете сдержаться от открытых проявлений своих внутренних эмоций, главной из которых на сегодняшний день станет нарциссизм и невероятное зазнайство.
0: Девам удастся получить много приятных эмоций от неторопливого диалога со своим старшим коллегой. Вы будете очень удивлены, что человек, которого вы привыкли ценить за высокий уровень профессионализма, обладает невероятной жизненной мудростью и потрясающим чувством юмора.
2: Весы сегодня будут сильно негодовать, услышав сплетни о ком-то из своих знакомых. Вы постараетесь пресечь этот поток злословия, но ваши усилия закончатся с нулевым успехом, ведь, как известно, один в поле не воин.
0: Скорпионам придется озвучить все претензии, накопившиеся к своей второй половинке. Ваша пассия сама спровоцирует громкий конфликт, в ходе которого вы наговорите много лишнего, окончательно утратив контроль над своими эмоциями.
2: Стрельцам сегодня рекомендуется с большой осторожностью делиться своими планами с коллегами по работе. Если вы не хотите узнать, что такое откровенный плагиат, сохраните свои идеи в секрете или рассказывайте о них только завуалированными намеками.
0: Козерогам предстоит выступить в роли чьей-то жилетки. Самое примечательное, что поплакать на вашем плече захочет человек, к которому вы всегда относились с огромным трепетом, например, старший коллега или ваш непосредственный руководитель.
2: Водолеям сегодня не следует принимать услуги от посторонних. После того, как незнакомец бескорыстно поможет вам устранить неприятный инцидент, он потребует, чтобы вы оплатили его доброту внушительной суммой денег.
0: Рыбам удастся заключить перемирие со своим давним оппонентом. Окончательно устранив все источники разногласий, вы и этот человек

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднество свободы, где льется рекой пиво, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните. Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Смоленской области началась прививочная кампания. В регион поступило свыше 174 тысяч доз вакцин против гриппа. Из них более 51 тысячи доз предназначены для детей и свыше 123 тысяч для взрослого населения. В медицинские учреждения областного центра поступили препараты отечественного производства «Савигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Губернатор области Василий Анохин отметил, что вакцинация бесплатна для всех жителей региона. Прививку можно сделать без предварительной записи в день обращения в поликлинике по месту жительства. В прошлом году охват вакцинации от гриппа составил более 54% от общего числа жителей региона, что позволило сформировать надежную защиту у большинства жителей и снизить риск тяжелых осложнений. В Дорогобужскую центральную районную больницу также поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города Дорогобужа и поселка Верхнеднепровского. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту или педиатру. Отопительный сезон на территории Дорогобужского округа в этом году стартовал 1 октября. Теплоноситель поступил во все школы, детские сады и учреждения культуры. Объекты центральной районной больницы также подключены к теплу на 100%. Работы продолжаются в соответствии с программой пуска. Сформированы и работают аварийно-восстановительные бригады для оперативного устранения неполадок, развоздушивания стояков и регулировки систем отопления. Мониторинг ситуации осуществляется ежедневно.
4: В сельхозпредприятиях Дорогобужского округа завершается уборка урожая и заготовка кормов. На текущий день обмолочено 627 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 86% от запланированной площади. Валовый сбор зерна составил 2453 тонны. Полностью завершена уборка картофеля и льна долгунца. Также ведется подготовка к следующему сезону. Подсев озимых культур распахано 345 гектаров, из них 242 гектара уже засеяны озимыми пшеницей. Ведется заготовка кормов для животноводства на зимний период. Аграрии продолжают трудиться, чтобы собрать урожай и создать необходимый запас кормов для зимнего периода.
5: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
6: Всем привет, я Надежда Ковалева, и сегодня герой нашего выпуска...
7: Ну и кто вы, что вы, что вы, кто вы? Кто вы, что вы, кто вы?
6: Голубцы.
8: Ну какие молодцы.
6: Как и когда появились голубцы, какие у них есть родственники и почему капуста стала любимым русским овощем, обо всем этом рассказываю в программе.
9: Расскажи.
6: Голубцы наряду со щами, окрошкой и оливье одно из самых любимых блюд нашей кухни. Между тем, оно не является исконно русским. Впрочем, так же, как и, например, пельмени, холодец и гуляш.
10: Ну ты даешь!
6: Фарш, завернутый в листья капусты, известен у многих народов. У чехов это голубки, у поляков это голубиные ножки, сармале в Румынии или баланделяе в Литве. Есть похожее блюдо и в Турции. Кстати, турки считают, что именно они являются изобретателями голубцов и долмы.
9: Так это в Турции, там тепло.
6: Однако не все так однозначно. На самом деле, заворачивать мясо или любую другую начинку в листья – это один из самых древних способов приготовления еды. И до сих пор некоторые племена, живущие на островах Индийского океана или затерянные в лесах Амазонки, готовят на огне нечто вроде голубцов, используя вместо капусты пальмовый лист, а в качестве начинки – мясо зебры или парочку пауков-птицеедов.
10: Вас заливает.
6: Но давайте подробнее поговорим о том варианте блюда, который знаком каждой семье в нашей стране, то есть о голубцах из капусты и мяса.
11: Мясокомбинат. На сегодня нарядов
8: мне прислал.
6: Основные ингредиенты для приготовления голубцов – это молодая капуста, фарш, говядина, свинина, лук, рис или ячмень, лавровый лист и специи. Капустные листья сначала отвариваются, затем заворачивается в них начинка и обжариваются на сковороде. После этого голубцы тушатся в томатном соусе до готовности. Их подают со сметаной или зеленью.
9: Ах, как долго я ждал этого момента. Мой маленький зеленый друг.
6: Приготовление голубцов – это тщательный и внимательный процесс, требующий определенных навыков и внимания к деталям. Важно правильно отварить капустные листья, аккуратно завернуть начинку, а затем тушить голубцы до готовности в соусе.
9: Мы всегда готовы.
6: А еще голубцы – это символ уютной семейной обстановки и наследования. Их часто готовят на праздниках, семейных вечерах или встречах с родственниками.
11: Эй, родственник! Генеробль, родственник!
6: А у меня на сегодня все. Совсем скоро услышимся. С вами была Надежда Ковалева.
5: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Контекстная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: Брянской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совместно с Русланом Ляховым и начальником управления экономики администрации Юлией Азаренковой посетили строительную площадку общества с ограниченной ответственностью «Молочный перерабатывающий комбинат Сафоново». Строительство объекта стартовало в четвертом квартале прошлого года. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком, а завершить их планируется в следующем году. На комбинате будет организовано обработка молока, стерилизация и пастеризация. В перспективе прорабатывается возможность запуска линии по выпуску кисломолочной продукции. Для Сафоновского округа это стратегически важный проект. Современное предприятие, развитие переработки и качественная продукция для жителей. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил площадку ЗАО «Русэлектрокабель». Строительство нового производственного цеха продолжается в рамках запланированных сроков. Смонтирован каркас здания и большая часть ограждающих конструкций с большими оконными проемами, что обеспечит естественное освещение рабочих мест и создаст комфортные условия труда. Сейчас идет процесс заливки фундамента под производственные линии. В ходе визита Антон Николаевич обсудил с руководством предприятия дальнейшие этапы работ. Впереди их еще много, такие как подведение наружных и монтаж внутренних инженерных сетей, а также закупка, монтаж и наладка технологического оборудования. Цех проектировался с учетом современных технологий, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства и удобство персонала. Работы идут по графику. О состоянии вывесок и рекламных конструкций в Сафонове. Данная тема остается очень актуальной для города. Со временем они выцветают, теряют внешний вид, а некоторые полностью приходят в негодность. Работа с собственниками по этому направлению уже ведется. Там, где это возможно, информационные конструкции обновляют или производят полную замену. Уважаемые владельцы магазинов, аптек, салонов красоты и других предприятий, пожалуйста, следите за состоянием своих вывесок и вовремя их обновляйте. Вывеска – это лицо города, и по ней тоже складывается впечатление о Сафонове. Когда фасады выглядят ухоженно, выигрывает и сам бизнес, и улица в целом. Администрация Сафоновского округа вместе с жителями работают над тем, чтобы Сафоновский округ оставался уютным и комфортным для каждого жителя. Но есть и те, кто перечеркивают эти усилия. Разбитые фонари, испорченные детские площадки, поврежденные элементы благоустройства – все это не просто бессмысленное разрушение имущества, а удар по общему комфорту всех, кто здесь живет и тех, кто приезжает сюда. От таких действий страдают все, особенно дети, которым негде играть, и пожилые люди, лишенные возможности. Возможности присесть во время прогулки. Давайте ценить свой округ и труд тех, кто его благоустраивает. Ведь уважение друг к другу начинается с бережного отношения к общему пространству. Вниманию водителей! По информации Сафоновской дистанции пути, в связи с производством ремонтно-путевых работ капитального характера, движение автотранспорта по железнодорожным переездам 300-й километр перегона из Дешково-Дурова, расположенному в районе деревни Никулино, и 308-й километр станции Дурова, будет закрыто с 12 по 16 октября с 6 часов утра и до 8 часов вечера. В минувшую пятницу в 10:20 утра на поселке Южном произошел пожар в квартире двухэтажного дома на улице Первая Западная. Хозяин самостоятельно справился с огнем. По вызову очевидцев, увидевших дым, на место происшествия прибыли 2 единицы техники, 4 человека личного состава МЧС России. В результате пламенем повреждены личные вещи и душевая кабина на площади 10 квадратных метров. А в 22 часа 33 минуты в деревне Мальцево Сафоновского округа горел двухквартирный дом. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют нарушение правил устройства или эксплуатации печного отопления. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 6 огнеборцев. В результате строение полностью выгорело изнутри, огнем уничтожена кровля и потолочные перекрытия. В минувшую субботу в деревне Лягушкино состоялся Кубок Смоленской области по мотокроссу. Участие приняли сильнейшие гонщики. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поприветствовал участников и пожелал удачи и честной борьбы. Соревнования посвящены памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч. Рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднество свободы, где льется рекой пиво, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
1: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
0: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, Христофор Колумб составил проект западного, по его мнению, кратчайшего морского пути из Европы в Индию. В 1485 году, после того, как португальский король отверг его проект, Колумб перебрался в Кастилию, где при поддержке главным образом андалузских купцов и банкиров добился организации под своим руководством правительственной океанской экспедиции. Эта экспедиция в 1492-93 годах в составе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла из Палоса 3 августа 1492 года, от Канарских островов повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. В октябре-декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря флагманский корабль «Санта-Мария» сел на риф, но люди спаслись. Колумб на корабле «Нинья» в январе 1493 года завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.
2: 12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. В тот осенний день состоялась свадьба принца Людовика Баварского и принцессы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. Далее к скачкам в 1811 году добавился праздник фермеров с показом самых красивых коней и быков. А в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят. В 1892 году пенный напиток впервые продавали в стеклянных литровых кружках. И уже в 1896 году были построены специальные палатки и крепости. В настоящее время Октоберфест каждый год назначает на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около 3 недель, его посещают более 7 миллионов туристов. На праздник обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Главные события фестиваля – костюм Октоберфест и парад стрелков. Другие важные события – парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэра Мюнхена, приглашение к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Космос — это синий.

0: Новости. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Смоленской области началась прививочная кампания. В регион поступило свыше 174 тысяч доз вакцин против гриппа. Из них более 51 тысячи доз предназначены для детей и свыше 123 тысяч для взрослого населения. В медицинские учреждения областного центра поступили препараты отечественного производства «Савигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Губернатор области Василий Анохин отметил, что вакцинация бесплатна для всех жителей региона. Прививку можно сделать без предварительной записи в день обращения в поликлинике по месту жительства. В прошлом году охват вакцинации от гриппа составил более 54% от общего числа жителей региона, что позволило сформировать надежную защиту большинства жителей и снизить риск тяжелых осложнений. В Дорогобужскую центральную районную больницу также поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города Дорогобужа и поселка Верхнеднепровского. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту или педиатру. Отопительный сезон на территории Дорогобужского округа в этом году стартовал 1 октября. Теплоноситель поступил во все школы, детские сады и учреждения культуры. Объекты центральной районной больницы также подключены к теплу на 100%. Работы продолжаются в соответствии с программой пуска. Сформированы и работают аварийно-восстановительные бригады для оперативного устранения неполадок, развоздушивания стояков и регулировки систем отопления. Мониторинг ситуации осуществляется ежедневно.
3: В сельхозпредприятиях Дорогобужского округа завершается уборка урожая и заготовка кормов. На текущий день обмолочено 627 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 86% от запланированной площади. Валовый сбор зерна составил 2453 тонны. Полностью завершена уборка картофеля и льна долгунца. Также ведется подготовка к следующему сезону. Подсев озимых культур распахано 345 гектаров, из них 242 гектара уже засеяны озимыми пшеницей. Ведется заготовка кормов для животноводства на зимний период. Аграрии продолжают трудиться, чтобы собрать урожай и создать необходимый запас кормов для зимнего периода.
4: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.
5: Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Убрали огород, самое время поставить теплицу себе.

0: сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз: 8 920 313 13 64. Сайт в интернете: теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely прекратила поставлять в Россию Manjaro, Atlas и Preface. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются CityRay, CoolRay и Okavango. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Manjaro, Atlas и Preface начали выпускать в России под маркой Volga. Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Это вам не это.
1: Понятно.
2: Игра слов. В наше время чаще финтят в жизни, чем на футбольном поле. Некоторым даже удается финт ушами сделать, то есть найти нестандартный выход из сложной ситуации. А само слово «финт» заимствовано из немецкого. И в итальянском обозначает то же самое. Финт значит «хитрость». Главное не перехитрить самого себя.
3: Не заходи, если что.
2: Игра слов.
4: Радио Infinity.
5: С нами тепло.

Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднества свободы, где льется рекой пива, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.

0: Челябинской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совместно с Русланом Ляховым и начальником управления экономики администрации Юлией Азаренковой посетили строительную площадку общества с ограниченной ответственностью «Молочный перерабатывающий комбинат Сафоново». Строительство объекта стартовало в четвертом квартале прошлого года. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком, а завершить их планируется в следующем году. На комбинате будет организовано обработка молока, стерилизация и пастеризация. В перспективе прорабатывается возможность запуска линии по выпуску кисломолочной продукции. Для Сафоновского округа это стратегически важный проект. Современное предприятие, развитие переработки и качественная продукция для жителей. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил площадку ЗАО «Русэлектрокабель». Строительство нового производственного цеха продолжается в рамках запланированных сроков. Смонтирован каркас здания и большая часть ограждающих конструкций с большими оконными проемами, что обеспечит естественное освещение рабочих мест и создаст комфортные условия труда. Сейчас идет процесс заливки фундамента под производственные линии. В ходе визита Антон Николаевич обсудил с руководством предприятия дальнейшие этапы работ. Впереди их еще много, такие как подведение наружных и монтаж внутренних инженерных сетей, а также закупка, монтаж и наладка технологического оборудования. Цех проектировался с учетом современных технологий, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства и удобство персонала. Работы идут по графику. О состоянии вывесок и рекламных конструкций в Сафонове. Данная тема остается очень актуальной для города. Со временем они выцветают, теряют внешний вид, а некоторые полностью приходят в негодность. Работа с собственниками по этому направлению уже ведется. Там, где это возможно, информационные конструкции обновляют или производят полную замену. Уважаемые владельцы магазинов, аптек, салонов красоты и других предприятий, пожалуйста, следите за состоянием своих вывесок и вовремя их обновляйте. Вывеска – это лицо города, и по ней тоже складывается впечатление о Сафонове. Когда фасады выглядят ухоженно, выигрывает и сам бизнес, и улица в целом. Администрация Сафоновского округа вместе с жителями работают над тем, чтобы Сафоновский округ оставался уютным и комфортным для каждого жителя. Но есть и те, кто перечеркивают эти усилия. Разбитые фонари, испорченные детские площадки, поврежденные элементы благоустройства – все это не просто бессмысленное разрушение имущества, а удар по общему комфорту всех, кто здесь живет и тех, кто приезжает сюда. От таких действий страдают все, особенно дети, которым негде играть, и пожилые люди, лишенные возможности присесть во время прогулки. Давайте ценить свой округ и труд тех, кто его благоустраивает. Ведь уважение друг к другу начинается с бережного отношения к общему пространству. Вниманию водителей! По информации Сафоновской дистанции пути, в связи с производством ремонтно-путевых работ капитального характера, движение автотранспорта по железнодорожным переездам 300-й километр перегона из Дежкова-Дурова, расположенному в районе деревни Никулино, и 308-й километр станции Дурова, будет закрыто с 12 по 16 октября с 6 часов утра и до 8 часов вечера. В минувшую пятницу в 10:20 утра на поселке Южном произошел пожар в квартире двухэтажного дома на улице Первая Западная. Хозяин самостоятельно справился с огнем. По вызову очевидцев, увидевших дым, на место происшествия прибыли 2 единицы техники, 4 человека личного состава МЧС России. В результате пламенем повреждены личные вещи и душевая кабина на площади 10 квадратных метров. А в 22 часа 33 минуты в деревне Мальцево Сафоновского округа горел двухквартирный дом. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют нарушение правил устройства или эксплуатации печного отопления. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 6 огнеборцев. В результате строение полностью выгорело изнутри, огнем уничтожена кровля и потолочные перекрытия. В минувшую субботу в деревне Лягушкино состоялся кубок Смоленской области по мотокроссу. Участие приняли сильнейшие гонщики. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поприветствовал участников и пожелал удачи и честной борьбы. Соревнования посвящены памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
1: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920

0: 327-75-50 и приходите Драгобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, сентябрь следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных, сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Вебб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Инфи.

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Новости спорта.
1: Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Коннор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в четвертый круг турнира в Шанхае, обыграв в трех партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в двух сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной пятиматчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. Два мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Воно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы погрузимся в гастрономическую магию, сотворенную одним из мастеров спецэффектов, режиссером Кристофером Ноланом и таинственным блюдом от самого Юэна Макгрегора. Пристегните ваши кулинарные ремни, потому что будет действительно вкусно. Начнем с великого и ужасного Кристофера Нолана, режиссера, который научил нас думать сразу в нескольких измерениях. Этот гений не остановился только на создании фильмов. Однажды на вечеринке он приготовил уникальный десерт – «Воспоминания во времени». Это не просто торт, это настоящий кулинарный арт-хаус. Представьте себе, многослойный шоколадный торт, каждый слой которого символизирует определенный период жизни. Где-то вы найдете вкус детства с нотками молочного шоколада, а где-то горечь взрослой жизни с добавлением черного перца. Нолан настаивает. Отпустите поводья своей фантазии и просто экспериментируйте. В его исполнении, несомненно, кулинария становится философией. А следующий наш звездный повар – Юэн Макгрегор. Тот самый Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Будучи не только мастером джедайского меча, шотландский актер и режиссер рассказал о том, как верно заваривать чай, и вызвал бурную дискуссию о своих чайных предпочтениях на нью-йоркском Комик-Кон, ибо ничто так не разжигает споры в Великобритании, как вопрос о том, что добавлять сначала – молоко или чай. Когда Юэна спросили, как он пьет чай, звезда «Звездных войн» твердо заявил, что предпочитает сначала налить молоко, а потом добавлять чай. Когда вы наливаете чай в чашку, есть одно правило. Во всяком случае, в Шотландии. В чашку настоящего британского чая сначала наливают молоко. Немного молока, а потом чай. К сожалению для Юэна, ученые обнаружили, что при добавлении холодного молока в кружку температура кипяченой воды снижается, а это значит, что ваш чай не будет завариваться так эффективно. Но Юэн был непреклонен. Кстати, опрос, проведенный английской компанией Sensuwhite, показал, что 20% британских любителей чая следят за стараниями голливудской звезды и на первое место ставят все-таки именно молоко. Ну что ж, на этом буду закругляться. Готовьте не только с любовью, но и с фантазией и приятного аппетита.
0: Должно быть съедобно. Кулинарно.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. В среду, 14 октября, переменная облачность, также без осадков, ночью 4-6, а днем 10-12. В четверг, 15 октября, днем пройдут кратковременные дожди, днем всего до плюс 8, в пятницу до плюс 11, и также пройдут небольшие дожди.

0: Это колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
2: Хейден. Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-525-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: В российской премьер-лиге пока между собой Краснодар и Зенит выясняли отношения. Футболисты ЦСКА выиграли у клуба «Родина» 3-0 и вышли в лидеры. Причем армейцы единственные, кто еще ни разу не проигрывал в этом сезоне в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с московскими «Динамовцами», которые, обыграв в гостях «Рубин» 1-0, по количеству очков догнали армейцев и опережают их по дополнительным показателям в турнирной таблице. И в еще одной встрече «Ахмат» и «Балтика» сыграли 0-0, калининградцы уже 4 тура без побед. Хабаровске на арене Ерофеев в присутствии более 8 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по хоккею с мячом, в котором СКА «Нефтяник» обыграл со счетом 7-5 московское «Динамо». Хабаровчане в последний раз выигрывали кубок 4 года назад. В матче за бронзу Кузбасс взял верх 4-3 над клубом СКА «Уральский трубник». Интересно, что через несколько дней московское «Динамо» и СКА «Нефтяник» вновь сыграют, но за Суперкубок России и в Красноярске 22 октября. И в континентальной хоккейной лиге московские «Динамовцы» добились успеха в домашней встрече с питерским «СКА» 4-3 в овертайме. Для «Динамо» это первая победа после 6 поражений кряду. В Баку на чемпионате мира по дзюдо в олимпийской дисциплине, которая называется «Командный смешанный турнир», сборная России впервые выиграла серебро. До этого российские спортсмены дважды становились обладателями бронзовых наград в подобных соревнованиях. В финале против Японии, где россияне уступили 1-4, единственную схватку в весовой категории свыше 90 кг выиграл Тамерлан Башаев. На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в трапе Лада Денисова выиграла серебряную медаль. Эти соревнования проходят в Греции. На теннисном турнире в Пекине в финале Мира Андреева уступила со счетом 5-7, 4-6 олимпийской чемпионке Джейн Цинвэнь из Китая. Для Андреевой это был 5-й финал в текущем сезоне. По этому показателю она делит лидерство в ВТА с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенкой и Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы волейболисты московского «Динамо» выиграли предсезонный Кубок легенд, обыграв в 5 партиях «Белогорье». Кстати, чемпионат мужской стартует 16 октября. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для граждан грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
3: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2.5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5.4 раза, а корня имбиря – 4.2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднества свободы, где льется рекой пиво, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Смоленской области началась прививочная кампания. В регион поступило свыше 174 тысяч доз вакцин против гриппа. Из них более 51 тысячи доз предназначены для детей и свыше 123 тысяч для взрослого населения. В медицинские учреждения областного центра поступили препараты отечественного производства «Савигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Губернатор области Василий Анохин отметил, что вакцинация бесплатна для всех жителей региона. Прививку можно сделать без предварительной записи в день обращения в поликлинике по месту жительства. В прошлом году охват вакцинации от гриппа составил более 54% от общего числа жителей региона, что позволило сформировать надежную защиту у большинства жителей и снизить риск тяжелых осложнений. В Дорогобужскую центральную районную больницу также поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города Дорогобужа и поселка Верхнепровского. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту или педиатру. Отопительный сезон на территории Дорогобужского округа в этом году стартовал 1 октября. Теплоноситель поступил во все школы, детские сады и учреждения культуры. Объекты Центральной районной больницы также подключены к теплу на 100%. Работы продолжаются в соответствии с программой пуска. Сформированы и работают аварийно-восстановительные бригады для оперативного устранения неполадок, развоздушивания стояков и регулировки систем отопления. Мониторинг ситуации осуществляется ежедневно.
4: В сельхозпредприятиях Дорогобужского округа завершается уборка урожая и заготовка кормов. На текущий день обмолочено 627 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 86% от запланированной площади. Валовый сбор зерна составил 2453 тонны. Полностью завершена уборка картофеля и льна долгунца. Также ведется подготовка к следующему сезону. Подсев озимых культур распахано 345 гектаров, из них 242 гектара уже засеяны озимыми пшеницей. Ведется заготовка кормов для животноводства на зимний период. Аграрии продолжают трудиться, чтобы собрать урожай и создать необходимый запас кормов для зимнего периода.
5: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.
6: Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое

0: любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, официальная дата открытия Америки. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, Христофор Колумб составил проект западного, по его мнению, кратчайшего морского пути из Европы в Индию. В 1485 году, после того, как португальский король отверг его проект, Колумб перебрался в Кастилию, где при поддержке главным образом андалузских купцов и банкиров добился организации под своим руководством правительственной океанской экспедиции. Эта экспедиция в 1492-93 годах в составе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла из Палоса 3 августа 1492 года, от Канарских островов, повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. В октябре-декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря флагманский корабль «Санта-Мария» сел на риф, но люди спаслись. Колумб на корабле Нинья в январе 1493 года завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.
8: 12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. В тот осенний день состоялась свадьба принца Людовика Баварского и принцессы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. Далее к скачкам в 1811 году добавился праздник фермеров с показом самых красивых коней и быков. А в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят. В 1892 году пенный напиток впервые продавали в стеклянных литровых кружках. И уже в 1896 году были построены специальные палатки и крепости. В настоящее время Октоберфест каждый год назначает на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около 3 недель, его посещают более 7 миллионов туристов. На праздник обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Главные события фестиваля – костюм Октоберфест и парад стрелков. Другие важные события – парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэра Мюнхена, приглашение к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии.
6: А в этот день – события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Московской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совместно с Русланом Ляховым и начальником управления экономики администрации Юлией Азаренковой посетили строительную площадку «Общество с ограниченной ответственностью. Молочный перерабатывающий комбинат Сафоново». Строительство объекта стартовало в четвертом квартале прошлого года. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком, а завершить их планируется в следующем году. На комбинате будет организовано обработка молока, стерилизация и пастеризация. В перспективе прорабатывается возможность запуска линии по выпуску кисломолочной продукции. Для Сафоновского округа это стратегически важный проект. Современное предприятие, развитие переработки и качественная продукция для жителей. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил площадку ЗАО «Русэлектрокабель». Строительство нового производственного цеха продолжается в рамках запланированных сроков. Смонтирован каркас здания и большая часть ограждающих конструкций с большими оконными проемами, что обеспечит естественное освещение рабочих мест и создаст комфортные условия труда. Сейчас идет процесс заливки фундамента под производственные линии. В ходе визита Антон Николаевич обсудил с руководством предприятия дальнейшие этапы работ. Впереди их еще много, такие как подведение наружных и монтаж внутренних инженерных сетей, а также закупка, монтаж и наладка технологического оборудования. Цех проектировался с учетом современных технологий, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства и удобство персонала. Работы идут по графику. О состоянии вывесок и рекламных конструкций в Сафонове. Данная тема остается очень актуальной для города. Со временем они выцветают, теряют внешний вид, а некоторые полностью приходят в негодность. Работа с собственниками по этому направлению уже ведется. Там, где это возможно, информационные конструкции обновляют или производят полную замену. Уважаемые владельцы магазинов, аптек, салонов красоты и других предприятий, пожалуйста, следите за состоянием своих вывесок и вовремя их обновляйте. Вывеска – это лицо города, и по ней тоже складывается впечатление о Сафонове. Когда фасады выглядят ухоженно, выигрывает и сам бизнес, и улица в целом. Администрация Сафоновского округа вместе с жителями работают над тем, чтобы Сафоновский округ оставался уютным и комфортным для каждого жителя. Но есть и те, кто перечеркивают эти усилия. Разбитые фонари, испорченные детские площадки, поврежденные элементы благоустройства – все это не просто бессмысленное разрушение имущества, а удар по общему комфорту всех, кто здесь живет, и тех, кто приезжает сюда. От таких действий страдают все, особенно дети, которым негде играть, и пожилые люди, лишенные возможности присесть во время прогулки. Давайте ценить свой округ и труд тех, кто его благоустраивает. Ведь уважение друг к другу начинается с бережного отношения к общему пространству. Вниманию водителей! По информации Сафоновской дистанции пути, в связи с производством ремонтно-путевых работ капитального характера, движение автотранспорта по железнодорожным переездам 300-й километр перегона из Дежкова-Дурова, расположенному в районе деревни Никулино, и 308-й километр станции Дурова, будет закрыто с 12 по 16 октября с 6 часов утра и до 8 часов вечера. В минувшую пятницу в 10:20 утра на поселке Южном произошел пожар в квартире двухэтажного дома на улице Первая Западная. Хозяин самостоятельно справился с огнем. По вызову очевидцев, увидевших дым, на место происшествия прибыли 2 единицы техники, 4 человека личного состава МЧС России. В результате пламенем повреждены личные вещи и душевая кабина на площади 10 квадратных метров. А в 22:33 в деревне Мальцево Сафоновского округа горел двухквартирный дом. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют нарушение правил устройства или эксплуатации печного отопления. К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 6 огнеборцев. В результате строение полностью выгорело изнутри, огнем уничтожена кровля и потолочные перекрытия. В минувшую субботу в деревне Лягушкино состоялся кубок Смоленской области по мотокроссу. Участие приняли сильнейшие гонщики. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поприветствовал участников и пожелал удачи и честной борьбы. Соревнования посвящены памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный сменится на западный слабый. Давление будет расти 740 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Радио Инфинити.

0: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья.

0: Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. «Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают», — сказал он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 26 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: Ежегодно в начале осени миллионы людей устремляются в Мюнхен, чтобы поучаствовать в народном гулянии мира Октоберфесте. Сегодня у фестиваля пива день рождения. Впервые его провели 12 октября 1810 года. В этот день состоялась свадьба наследного принца Баварии Людвига и принцессы Терезы Саксонской. История пивоварения в Баварии тесно связана с королевской семьей и берет начало еще в 13 веке. Поэтому свадьба будущего короля превратилась в грандиозный праздник, по случаю которого на окраине Мюнхена были накрыты столы и поставлены сотни бочек с пивом для горожан. Сегодня фестиваль открывается костюмированным шествием производителей пива, которое заканчивается на лугу Терезы, названном в честь принцессы Саксонской. Представлять пиво на Октоберфесте имеют право только 6 пивоварен Мюнхена, поставляющих напиток, который соответствует требованиям закона о чистоте пива. Октоберфест — это круговорот веселья и празднества свободы, где льется рекой пива, а на столах лежат тонны жареных колбасок и куриных крылышек. Если вы все-таки решите однажды посетить этот праздник, забудьте о калориях и фигуре и хорошенько отдохните.
1: Радиостанция Infinity.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфи.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте.
2: А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента.
3: Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 923.

0: 7550 и приходите Драгобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфинити.

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. В среду, 14 октября, переменная облачность, также без осадков, ночью 4-6, а днем 10-12. В четверг, 15 октября, днем пройдут кратковременные дожди, днем всего до плюс 8, в пятницу до плюс 11, и также пройдут небольшие дожди.

0: суть создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ.

0: Z-82-1 в Сафоново и Верхний Днепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Днепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: not saying much.
1: Радиостанция «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.